которые пролили за братство и единство наших народов. И нечему никому дозвольте да нам дира или да нам руя изнутра, да се руши то братство и единство.